0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер России Александр Новак. Он также призвал не допускать ценовых скачков на всех уровнях, сообщили в правительстве России по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива. В нем участвовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний. Ранее вице-премьер заявил, что несколько российских нефтезаводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также власти планируют компенсировать нехватку автотоплива за счет импорта бензина, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС, а также на километровые очереди на заправках, где бензин появляется. Стоять приходится по часу, два-три, пишет Я-1, ссылаясь на рассказы таксистов и автомобилистов. Появились очереди даже на независимых АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. Я-1 публикует и видео огромных очередей, в частности, на заправках «Газпрома», на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. На многих АЗС бензина нет, но есть дизтопливо. Между тем, в департаменте информполитики области ранее сообщили о том, что запасы бензина в регионе есть и на АЗС, и на нефтебазах. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». В России введут длительную рассрочку на новостройки законодательно. В ближайшее время в Госдуму внесут соответствующий законопроект. На согласованное решение по этому вопросу вышли Кабинет министров и Центробанк. Согласно документу, застройщик будет предоставлять дольщику рассрочку, при которой выплаты можно продолжать и после ввода дома в эксплуатацию. Дата последнего платежа не должна быть позже 3 лет с момента получения разрешения на ввод жилья. Ожидается, что закон вступит в силу 1 сентября 2027-го. Пишет агентство ТАСС. Новым трендом текущего года стали мятые вещи из материалов с бумажным эффектом. Об этом рассказал стилист и телеведущий Александр Рогов в своем телеграм-канале, который насчитывает более 190 тысяч подписчиков. Эксперт напомнил о том, что мятые вещи давно вошли в моду, но теперь дизайнеры сделали упор на изделия из материалов с бумажным эффектом. Таким образом, модельеры используют не просто мятую текстуру, а специальную ткань, которая создает визуальный эффект помятой, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 13, плюс 15 градусов.
0: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: 7:29 в Екатеринбурге. Всем доброе утро. Меня зовут Романа, и мы продолжаем «Все включено» шоу. Сегодня уже пятница, подготовка к выходным. Надеюсь, у вас идет полным ходом. Ученые точно подготовились, изучили новые способы восстановления и создали пирамиду отдыха. Что же в ней зашифровано, узнаем буквально через несколько минут на радио «Лето».
1: «Все включено» шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7.40 в Екатеринбурге. Всем еще раз доброе утро. С вами Романа. Бодро, весело провожаем последнюю рабочую неделю лета и готовимся хорошенько отдохнуть. Последние летние выходные перед началом делового сезона и учебного года. Кстати, об отдыхе. Ученые разработали идеальную систему, так называемую пирамиду отдыха, по аналогии с пирамидой потребностей, только для энергии и восстановления нервной системы. Особенно она актуальна для работников умственного труда. Берите на заметку. В общем, как нужно отдыхать? Каждый час делаем короткие паузы на 5-7 минут. Долго концентрироваться на задаче непродуктивно. Лучше ненадолго прерваться, размяться, пройтись и переключить внимание. Каждый день перед сном проводим хотя бы час без экранов. А каждую неделю выделяем время без интернета и рабочих чатов. Не обязательно отключаться на сутки, даже несколько часов без гаджетов помогут снизить информационный перегруз. Ну и каждый год едем в отпуск на 10-14 дней. Исследования демонстрируют, что наше самочувствие в отпуске улучшается постепенно, а максимальный эффект достигается после первой недели отдыха. Вот такая пирамида. Желаю всем постепенно пройти все ступени и начать ярко и полноценно отдыхать.
1: Радио Лето. Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Внебиржевой курс доллара накануне превысил отметку 86 рублей. Евро поднимался на межбанке выше 100 рублей впервые с конца марта. Центробанк существенно поднял и официальные курсы валют. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей, хотя официальный прогноз 85-90 за доллар. Специалисты объясняют падение рубля реакцией на снижение цен на нефть, а также повышенным спросом на валюту со стороны населения. Кроме того, слабый рубль выгоднее для бюджета, чтобы покрывать его дефицит за счет девальвации, заявил финансовый аналитик и экономист Александр Разуваев, сообщает Ньюзру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. На Ильмашеве в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря на Краснофлотцев закроют отрезок от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети, сообщили в мэрии. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения общественного транспорта. Троллейбусы номер 33 и двух автобусов 41 и 68, пишет Я-1. Джазовая певица из Екатеринбурга Флора Бичихчян победила на конкурсе «Новая волна». Международный смотр молодых исполнителей прошел в Казани с 20 по 26 августа. В нем участвовали 12 финалистов из 4 стран. На конкурсе певица из Екатеринбурга исполняла авторскую песню «Цацки». По словам Флоры, победа стала для нее абсолютной неожиданностью. Она просто хотела заявить о себе. Флора Бичихчян переехала в Екатеринбург из Армении школьницей. Здесь выступала в местных заведениях, нередко участвовала в перформансах, но сейчас живет в Москве, отмечает «Комсомольская правда». Россия укрепила позиции как четвертая страна в мире по числу миллиардеров. Об этом сообщила аналитическая компания «Альтрата». За год число российских миллиардеров выросло на 18% до 151 человека. Росту состояния богатых россиян способствовало благоприятное влияние валютных курсов и процентных ставок, а также увеличение доходов от сырьевых товаров, кроме нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии, отмечают эксперты, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 13, плюс 15 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем крышку с одной лингвистической тайны. В буквальном смысле. Вот как вы называете круглую ручку на крышке кастрюли? Вот эта штучка? Или как еще? А между прочим, у нее есть официальное и очень уютное название – «бабышка». Откуда же это слово взялось? Все очень просто. Оно роднится со знакомым нам бобом. В древности бабышкой называли любой маленький округлый предмет, округлый кусок дерева, ком земли или толстый обрубок. Со временем язык отбросил лишнее, и это слово закрепилось за удобными круглыми насадками. Сегодня бабышки окружают нас повсюду, даже если мы их не замечаем. Это не только пластиковый шарик на кухонном чайнике. Посмотрите на шнур от жалюзи или капюшона. Этот пластиковый стопор тоже она. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Какая же пятница без подарков? Мы начинаем игру «Не шведский стол», и прямо сейчас вы можете забрать себе сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» и по-настоящему вкусно провести эти выходные. Чтобы стать его счастливым обладателем, вам необходимо прямо сейчас взять в руки телефон и позвонить по номеру 23 90 98 и 9. Если сможете дозвониться первым и ответить правильно всего на один околокулинарный вопрос, который я задам, заберете себе подарок от «Радио Лето». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все
1: включено, «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: начинаем игру «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок. Давайте знакомиться. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Максим, меня зовут.
0: Максим, вы дозвонились в игру «Не шведский стол». Расскажите, готовы ли вы к выходным уже?
1: Готовимся потихоньку.
0: А то, что это последние летние выходные, как-то какого-то шарма особого прибавляет? Или для вас любой сезон выходные долгожданные?
1: Не прибавляет. У нас лета и так не было.
0: Ну, согласна, переход достаточно плавный получился. Давайте порадуем вас подарками в преддверии этих выходных. Готовы отвечать на вопрос?
1: Мы постараемся.
0: Вопрос будет связан с путешествиями. В японском Токио в октябре запустят туристический автобус с конвейерной лентой, подающей еду. Напоминаю, это в Токио. Какие блюда будут подаваться на этой ленте? Шашлыки, мороженое или суши?
1: Суши.
0: Совершенно верно. Погружаться в культуру страны можно в том числе и через ее кухню. Вот такой суши-бус изобрели японцы. Вам это приносит победу, и вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс».
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, Максим, можете передать приветы?
1: Ну, передаю привет всем, кто меня узнал, всем своим друзьям, коллегам. Желаю всем хорошей пятницы и хороших выходных.
0: Вот такие приятные пожелания в эту пятницу от Максима. Еще раз поздравляю вас с победой. Ну а мне остается только напомнить, что игра «Не шведский стол» продолжится на следующей неделе. У вас тоже появится шанс получить подарок от «Радио Лето». Участвуйте и побеждайте.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. 4 человека пострадали при атаке дрона на пятиэтажку в Севастополе. Дом серьезно поврежден. Также повреждены гостиница, детский сад и 15 автомобилей, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Он рассказал, что дрон был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В пятиэтажке выбиты окна, рамы, повреждены балконы. Во многих квартирах пострадали мебель и стены. Двое из четверых пострадавших госпитализированы. На базе соседнего детского сада развернут пункт временного размещения. Пишет РБК. Свердловский облсуд сегодня рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в ЗАГС Собрание региона. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела начнется в 11 утра, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню также, что 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина», указав в нем, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и даже имеет признаки экстремизма. 70% детей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы Екатеринбурга, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования города Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напомню, требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей-иностранцев, поступающих в школы, появилась весной текущего года. Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах на следующей неделе каждый день небольшие дожди. В Книгу рекордов Гиннесса попал кот, у которого на лапках 29 пальцев. Обычно у домашних кошек 18 пальцев, по 5 на передних лапах, по 4 на задних. Это питомец породы мейн-кун по кличке Эри Бус. Живет в американском штате Висконсин. Кот здоров и активен. Регистрация рекорда официально подтверждена Книгой рекордов Гиннесса, пишет издание «Вокруг света». У мейн-кунов часто встречается полидактилия или многопалость. Прежний рекорд принадлежал коту Джейку, также мейн-куну, у которого 28 пальцев. Рекорд держался с 2002 года. Официальный доллар 85,95. Евро 100 рублей 30 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды и спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 13, плюс 15 градусов.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: Надеюсь, никому из наших прекрасных слушательниц не придется быть одной в эти летние последние, кстати говоря, выходные, которые уже совсем скоро наступят. Всем еще раз доброе утро, меня зовут Романа, и мы продолжаем наше музыкальное утро на радио «Лето». Все включено шоу, как всегда, радует вас хорошим настроением и заряжает энергией. Ну а какое настроение будет сопровождать все знаки зодиака, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 28 августа. Овны. День будет заряжен драйвом, но не тратьте всю энергию на то, чтобы закрыть все задачи до конца. Оставьте силы на выходные. Тельцы. День, когда можно нарушить некоторые правила. Позвольте себе чуть больше свободы. Близнецы. Сегодня важно не перегружать себя последними рывками. Берегите внутренний ресурс. Раки. Хорошее время для смены обстановки и встречи с близкими. Можно уехать за город на все выходные и забыть о работе. Львы. У вас получится блистать. И не только на работе. Перенесите часть энергии на выходные. Запланируйте события, где вы сможете быть в центре внимания. Концерт, вечеринку или семейный ужин, где все слушают ваши истории. Девы. День выгодного обмена информацией. Ваши сведения окажутся полезными для коллег, но и вы узнаете много важного. Весы. Время обсудить с близкими планы на будущее. Приветствуются самые смелые фантазии. Скорпионы. День будет насыщенным и многозадачным. Поможет переключение. Чередуйте занятия разного характера, и тогда все успеете. Стрельцы. Сегодня высвободится время, чтобы заняться главной задумкой. Это может быть личный проект, увлечение или важное домашнее дело. Козероги. Сегодня достаточно сделать программу минимум. Завершите 2-3 основные задачи, а остальное оставьте на потом. Водолеи. Непростая и напряженная неделя закончится легким и позитивным финалом. Просто выдохните и проведите день спокойно. Рыбы. День исполнения желаний. Наградите себя за отлично проведенную неделю. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 28 августа.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня в центре нашего внимания опята. Сезон в самом разгаре, так что вооружаемся не только корзинами, но и информацией. Чем же полезны опята? Ну, кроме того, что они невероятно вкусные, это настоящий витаминный удар по осенней хондре, потому что в них куча витаминов В, цинк и медь, которые поддерживают иммунитет и нервную систему. А еще в опятах. Знали ли вы, есть природные антибиотики, которые помогают нашему организму бороться с вирусами. И еще, кстати, недавно микологи опубликовали свежие данные. Они обнаружили гигантскую грибницу опят, именно темных, в американском заповеднике и признали ее одним из древнейших живых организмов на Земле. Ей почти 8 тысяч лет, а весит она как 30 синих китов. Вы представляете, какой масштаб скрывается под нашими ногами? Ну а теперь быстренько три лайфхака, как собрать и приготовить опят без хлопот. Первый лайфхак – ищите их не на земле, а на пнях и упавших в стволах лиственных деревьев, чаще всего березы. Если нашли один, оглядитесь, рядом их целые армии. Второй лайфхак – чтобы быстро избавиться от лесного мусора и жучков, замочите свежие грибы в соленой воде всего на 15 минут. Вся живность всплывет сама. И третий лайфхак – опята обязательно нужно отваривать минимум 20 минут перед жаркой или маринованием. Воду слейте и только потом отправляйте грибы на сковородку. Удачной вам охоты, полных корзин. Готовьте с удовольствием. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро, это Радио Лето, меня зовут Романа, и мы продолжаем нашу позитивную пятницу. Сегодня отмечается День мечты, и я вот решила поинтересоваться, о чем мечтают россияне. На первом месте двоевластие. Две мечты набрали одинаковое количество голосов – 21%. С одной стороны, это доступные цены и материальный достаток, что логично, а с другой – безопасность и мир во всем мире. Приятно, что люди думают не только о себе. Хотя на втором месте как раз личное счастье. 20% опрошенных связывают свою мечту с самореализацией, путешествиями и хорошей жизнью. А на третьей позиции – семья и благополучие близких. Каждый десятый мечтает о стабильности и уверенности в будущем. Столько же 10% о квартире или решении жилищных вопросов. Здоровье и хорошая работа набрали чуть больше 5%. Забавно, что столько же людей мечтают ничего не делать, то есть не работать. Вот такие у нас разнообразные фантазии. Желаю, чтобы ваши мечты сбывались и обновлялись. Главное не сдаваться, рано или поздно у вас все получится.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Швейцария может отменить действующие санкции против России, если на референдуме 27 сентября будет одобрена инициатива об ужесточении нейтралитета. Согласно тексту инициативы, Швейцария не должна вводить санкции против стран-участниц конфликта. В случае положительного решения референдума Швейцария больше не сможет присоединяться к санкциям, направленным против государства. Об этом заявила представитель МИДа страны Лея Цюрхер. То есть уже действующие санкции также должны быть отменены. Кроме того, принятие инициативы ограничит сотрудничество Швейцарии с НАТО в сфере совместных учений и обмена данными, пишет газета «Известия». Автомобилисты Екатеринбурга с раннего утра выстроились в очереди перед заправками, на которых есть бензин, пишет Е1, ссылаясь на сообщения, фотографии и видео горожан в сети. Десятки машин стоят, в частности, на Челябинском тракте на выезде из Екатеринбурга, а также на Кольцовской трассе. На проспекте Космонавтов очередь от переулка Полимерного, сообщают очевидцы. В Академическом пробка протянулась на несколько кварталов. Автомобилисты сообщают, что очереди в последние дни образуются даже на АЗС, на которых дорогой бензин. Город окунулся во вторую волну топливного кризиса, говорят эксперты, пишет Ядин. Свердловские школы и колледжи с 1 сентября будут использовать новый образовательный сервис «Моя школа». В нем можно отследить успеваемость ребенка, получить домашнее задание, рассказала замгубернатора, глава Минздрава региона Татьяна Савинова. По ее словам, это важное отличие от того, что было раньше. У старого регионального электронного дневника мобильного приложения не было. Теперь данные в телефоне, открыл приложение и увидел, отметила замгубернатора. В приложении будет доступен виртуальный помощник. Сервис позволит использовать и библиотеку дополнительных материалов, отмечает ОТВ. Пользователи по всей России сегодня жалуются на сбой в работе Википедии. Проблемы начались ночью, таковы данные сервиса Down Detector. Пользователи сообщают, что сайт не открывается. Большинство жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга, Мурманской, Калининградской, Рязанской и Пензенской областей. Всего за последние сутки зафиксировано около 300 жалоб из 33 городов. Основная часть обращений поступает с устройств на Android 52% и Windows 43,5%, пишет «Вечерняя Москва». 5 модных приемов на осень назвали модные эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по 2 рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа можно взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур, говорят эксперты. Еще одним модным приемом они назвали длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, в пятницу, 28 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 13, плюс 15 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Непале продолжаются поиски людей, пропавших после наводнения. Увеличилось количество погибших, теперь их 469, сообщает портал Ратапати, ссылаясь на данные местной полиции. Спасены более 1500 человек. Пропавшими без вести остаются 977. В российском посольстве сообщили о том, что 8 россиян не выходили на связь после случившегося. При этом, по данным СМИ, удалось найти 2 россиянок. Их эвакуировали из опасной зоны вертолетом. До сих пор ведутся поиски известных российского гида. Напомню, наводнение произошло в Непале 26 августа. Оно было вызвано землетрясением и последовавшим оползнем. Самолет с сообщением Санкт-Петербург-Тбилиси подал сигнал бедствия и совершил экстренную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода. На высоте около 10,5 тысяч метров сработала сигнализация «Пожар в багажном отсеке». Экипаж включил систему пожаротушения, запросил посадку в ближайшем аэропорту. На борту находились 99 пассажиров, никто не пострадал, следов возгорания не обнаружили. Летный инцидент произошел с самолетом «Суперджет» авиакомпании «Азимут», пишет газета.ру. Свердловский город Кушва практически полностью восстановлен после урагана. Об этом сообщил в своем канале губернатор Денис Паслер. Восстановлены крыши 168 частных домов, 9 многоквартирных, а также в детсаду и в школе. На финальной стадии выплата компенсации за пострадавшее имущество. Горожанам, жилье которых признано неподлежащим восстановлению, выдаются сертификаты на приобретение нового. Восстановили в Кушве также 3 километра газовых сетей. С улиц вывезли более 400 кубометров деревьев, расчищено русло местной реки. Напомню, смерч пронесся над Кушвой 22 июня. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 1 сентября в Екатеринбурге откроет свои двери новая школа номер 366 на улице Щерца, 16. Ее коллектив практически полностью сформирован. Набор учеников в новую школу продолжается. Способы поступления традиционные. Либо родители приходят с документами в школу, либо подают заявление через портал госуслуги, либо через Почту России, рассказал мэр Алексей Орлов. Он отметил, что за последние 6 лет в Екатеринбурге было построено 10 детсадов на 2600 мест и 13 школ, рассчитанных почти на 13 тысяч учеников. Все учебные учреждения города уже прошли проверку готовности. За парты 1 сентября сядут 207 тысяч учеников, в том числе 16,5 тысяч первоклассников, пишет «Новый день». Заморозки до минус 2 и первый мокрый снег, пообещали свердловские синоптики в выходные на севере области в горах. В целом по региону ночная температура в ближайшее время составит от 2 до 6 градусов тепла. Днем ожидается от 8 до 14. Сегодня будет преимущественно сухой день, но в выходные пройдут небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе на Среднем Урале существенно потеплеет. К среде четвергу температура ожидается до плюс 18-22 градусов днем. Но в прогнозах и на следующей неделе каждый день небольшие дожди. Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в субботу, 29 августа в Екатеринбурге, облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 10, плюс 12.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись

0: По телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру.
1: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Если с самого утра настроение бьет через край, хочется немного пританцовывать и подпевать «Да». Это виновата только она. Пятница. Вы в компании «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов. Всем доброе утро. Судя по прогнозу погоды, нас ждет прохладное завершение недели. Поэтому время заглянуть в шкаф и найти пару теплых вещей. Если уже поздно, тогда согреваемся под яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето». Здесь тепло.

Группа «Градусы» с нами на финишной прямой рабочей неделе. Вы в компании «Радио Лето». И если сегодня с самого утра нет сил, чтобы включиться в рабочий процесс, понимаю вас. Причин масса. От постоянного стресса, беспощадных дедлайнов и отсутствия отпуска до анемии и проблем с щитовидной железой. Ну, это если на научном. В общем, пятница – это финальный рывок, на который почти не осталось энергии, сил и стойкости до конца дня. Ну, а в эфире «Радио Лето» танцуем под шадем.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы снимем крышку с одной лингвистической тайны. В буквальном смысле. Вот как вы называете круглую ручку на крышке кастрюли? Вот эта штучка? Или как еще? А между прочим, у нее есть официальное и очень уютное название – «бабышка». Откуда же это слово взялось? Все очень просто. Оно роднится со знакомым нам бобом. В древности бабышкой называли любой маленький округлый предмет, округлый кусок дерева, ком земли или толстый обрубок. Со временем язык отбросил лишнее, и это слово закрепилось за удобными круглыми насадками. Сегодня бабышки окружают нас повсюду, даже если мы их не замечаем. Это не только пластиковый шарик на кухонном чайнике. Посмотрите на шнур от жалюзи или капюшона. Этот пластиковый стопор тоже она. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Паузы, да, это именно то, что помогает пережить даже самый напряженный день. Иногда пятница и все дела мира совпадают, поэтому мы сразу начинаем в жизнь интегрировать лайфхаки. Это нормально, это правильно. Один из таких, помните, что для продуктивной работы стоит делать паузы не реже, чем каждые 60-90 минут. Для перезагрузки достаточно и 2 минут, при условии, что в это время вы полностью оторветесь от задачи и не переключитесь с рабочего документа на социальные сети. Хотя другой вопрос, как после 2 минут в соцсетях вернуться к рабочему процессу. Обычно заходишь и утопаешь в них. Поэтому предлагаю паузы проводить в компании «Радио Лето». Музыка делает пятницу приятной. Яркие любимые наши хиты в эфире.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Российские системы радиоэлектронной борьбы РЭБ начали подавлять сигнал Starlink и снижать эффективность спутниковой связи для украинской армии. Об этом пишет сегодня испанская «El Mundo». «Окна возможностей для Starlink закрываются», заявил соучредитель Украинского центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко. При этом отметил, что Владимир Зеленский просит у США разрешение использовать эту технологию для наведения дронов по территории России. Газета Financial Times тем временем сомневается в том, что это разрешение он получит. Ранее советник Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что проблемой для Украины станет российская низкоорбитальная система спутников «Рассвет». Де-факто это аналог системы Starlink, пишет российская газета. В Екатеринбурге продолжают усиливаться пробки возле автозаправок, на которых бензин есть. Водители часами стоят в очередях. Так, на Серовском тракте автомобилисты засняли пробку, в которой стояли 174 машины. Пробки по обе стороны дороги, потому что по одной стороне «Газпром», по второй «Лукойл». Причем непонятно, зачем машины стоят на «Лукойл», бензина там нет, рассказала агентство «Новый день» жительница Екатеринбурга. Вторая волна топливного кризиса захлестнула Екатеринбург на этой неделе. Горожане сообщают, что на нет. В некоторых АЗС вообще нет топлива, хотя в приложениях значится, что бензин в наличии. Магнитные бури ожидаются на Земле сегодня и завтра. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии КИРАН, геомагнитный фон начнет повышаться сегодня днем. К 6 часам вечера по московскому времени буря достигнет уровня G1. Это слабый уровень. После полуночи космические возмущения усилятся до уровня G2. Это средняя буря и сохранятся несколько часов. В субботу, 29 августа, магнитосфера успокоится после полудня по московскому времени. Далее до конца месяца магнитных бурь не ожидается, говорят ученые, пишет РИА Новости. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» стартует в Кубке мэра Москвы против команды «Шанхайские драконы». Поединок пройдет в столице на арене «Мегаспорт». Начало игры в 14:00 по уральскому времени. Прямая трансляция встречи эксклюзивно на ОККО. Между тем, футбольный «Урал» завтра сразится на выезде с тульским «Арсеналом». После 7 матчей на счету екатеринбуржцев 4 победы, 2 ничьи, 1 поражение. У «Урала» 14 очков и 4-е место в турнирной таблице. «Арсенал» после 8 игр набрал 11 очков, находится на 9-й строчке. Начало матча в Туле завтра в 19:00 по времени Екатеринбурга. Игру бесплатно покажет «Кинопоиск». Официальный доллар сегодня 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. В субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

Набираем высоту вместе с Юлианой Карауловой. Вы в компании «Радио Лето». Меня зовут Саша Котов. И знаете, офисная пятница – это особенный день. Любим мы ее не только за выходные, а за саму атмосферу. Воздушную, чуть снисходительную к мелким промахам. Дресс-код иногда становится мягче. Кто-то приходит в любимой футболке, кто-то планирует пятничный кофе с друзьями. Поэтому пусть пятница будет легкой и приятной. Слушаем яркие, любимые наши хиты.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Блюдце в исполнении группы Чичерина – идеальный саундтрек для пятницы. Но вот тихо и немного иронично. В ней есть место и легкой усталости, и тихой радости. Как в тех самых пустых блюдцах на столе после очередной кружки кофе, когда разговоры становятся свободнее, а мысли проще. Вы в компании «Радио Лето». Наполняем пятницу музыкой, слушаем яркие любимые наши хиты.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня в центре нашего внимания опята. Сезон в самом разгаре, так что вооружаемся не только корзинами, но и информацией. Чем же полезны опята? Ну, кроме того, что они невероятно вкусные, это настоящий витаминный удар по осенней хандре, потому что в них куча витаминов В, цинк и медь, которые поддерживают иммунитет и нервную систему. А еще в опятах, знали ли вы, есть природные антибиотики, которые помогают нашему организму бороться с вирусами. И еще, кстати, недавно микологи опубликовали свежие данные. Они обнаружили гигантскую грибницу опят, именно темных, в американском заповеднике и признали ее одним из древнейших живых организмов на Земле. Ей почти 8 тысяч лет, а весит она как 30 синих китов. Вы представляете, какой масштаб скрывается под нашими ногами? Ну а теперь быстренько три лайфхака, как собрать и приготовить опят без хлопот. Первый лайфхак – ищите их не на земле, а на пнях и упавших стволах лиственных деревьев, чаще всего березы. Если нашли один, оглядитесь, рядом их целые армии. Второй лайфхак – чтобы быстро избавиться от лесного мусора и жучков, замочите свежие грибы в соленой воде всего на 15 минут. Вся живность всплывет сама. И третий лайфхак – опята обязательно нужно отваривать минимум 20 минут перед жаркой или маринованием. Воду слейте и только потом отправляйте грибы на сковородку. Удачной вам охоты, полных корзин. Готовьте с удовольствием. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Неважно, на каком этаже вторая половинка, главное, если вы готовы покорить для нее даже горы, значит, это та самая. Кстати, вы наверняка знаете об асценденте, знаки, которые дают понять, как именно люди воспринимают вас. Спасибо за знание шоу «Натальная карта». Так вот, напротив него в натальной карте расположен десцендент, элемент, который, кроме всего прочего, рассказывает, какого человека для вас подобрали высшие силы. Оказывается, звезды что-то решают. Возможно, время прислушаться. Подумайте, ну а мы пока сконцентрируем фокус внимания на музыке. Яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето». Что-то

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В подмосковном Павловом Посаде беспилотник попал в поликлинику и продуктовый магазин «Магнит». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев. Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильно пострадали два кабинета, детское отделение не повреждено. На месте работают специалисты. Ранее сообщалось о том, что дрон влетел в пятиэтажку в Севастополе, пострадали 4 человека, повреждены окна в доме, а также 15 автомобилей, детский сад и гостиница рядом. В Свердловском облсуде сегодня стартовал процесс по снятию списка партии «Яблоко» с выборов по иску ЛДПР. Как сообщает агентство ИАН, в числе ответчиков глава Челябинского реготделения «Яблоко» Ярослав Щербаков и депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. В суде присутствуют также представители облсбиркома, которые в ходе заседания поддержали требования истца. Ответчики попросили отложить дело, так как не успели ознакомиться с ним. Затем просили передать иск оппонентов на рассмотрение в Москву, но судья отклонил оба ходатайства. Е1 отмечает, что на судебное заседание пришло неожиданно много людей. В Ельцин-центре прокомментировали прыжок неизвестного с крыши здания в песочницу. Там отметили, что на крышу никто не проникал. Это локация, доступ в которую возможен только для сотрудников технических служб. При этом есть стилобат – просторная площадка перед главным входом в здание, которое находится на уровне второго этажа. На стилобате есть ограждение почти в высоту человеческого роста. Залезать на него запрещено. На видео – умышленное нарушение правил. Молодой человек сделал все быстро. Охрана успела остановить нарушителя только внизу. Но никто не пострадал, сообщили в пресс-службе музея, пишет «Новый день». В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России, а также Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались. Будут показаны знаковые спектакли разных лет, несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор «Камерный театр». Открытие фестиваля 23 сентября в Театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, получившим гран-при фестиваля «Свой-2025». Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в субботу, 29 августа в Екатеринбурге, облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7. Днем плюс 10, плюс 12.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходимо консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

Анна Асти и Дима Билан, тандем, от которого по коже бегут мурашки. Да, это магия музыки. С вами Радио Лето, меня зовут Саша Котов, и я уверен, что достаточно одной песни, чтобы превратить обычный рабочий день в маленький праздник. Эпилог. Как раз такая. Она не обещает грандиозного финала, но дарит нам эмоции, которых так не хватает под завершение недели. Это Радио Лето. Слушаем вместе яркие, любимые наши хиты. Дальше группа Добро.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Асия помогает замедлить время, которое так быстро летит в пятницу. Хотя в современном мире мы постоянно куда-то несемся, зачем-то гонимся, а само слово «успех» теперь однокоренное со словом «спешить». Даже есть или общаться с близкими мы привыкли на ходу. Результат выгорания, тревожность и неудовлетворенность жизнью. Поэтому иногда так важно сделать паузу, сбить темп и насладиться пятницей. Чтобы пятница была яркой, оставайтесь с нами. Мод «Отпетые мошенники» Владимир Пресняков в ближайшее время в эфире «Радио Лето».
1: Радио Лето. Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: трогать, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Мы наши хиты в нашем пятничном плейлисте – это отличный план, ведь пятница – это тот момент недели, когда офис кажется более спокойным. В одних странах ее встречают как сигнал к отдыху и семейным ужинам, в других – как начало уикенда с друзьями и танцами до утра, ну а где-то просто слегка облегчают дресс-код в офисе. Во всем этом один смысл – пятница дает легкость. Рабочие задачи уменьшаются, настроение поднимается и мир становится чуть добрее. Согласны? Тогда наслаждаемся пятницей и слушаем Стас Пьеха в эфире «Радио Лето».
1: Зато

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Минувшей ночью и рано утром силы ПВО России ликвидировали 512 дронов ВСУ самолетного типа над почти 20 регионами. Об этом сообщили в Минобороны. В подмосковном Павловом Посаде беспилотник попал в поликлинику и продуктовый магазин «Магнит». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев. На месте работают специалисты. Ранее сообщалось о том, что дрон влетел в пятиэтажку в Севастополе. Пострадали 4 человека, повреждены окна в доме, а также 15 автомобилей, детский сад и гостиница. Рядом. В Свердловском облсуде сегодня стартовал процесс по снятию списка партии «Яблоко» с выборов по иску ЛДПР. Как сообщает агентство ИАН, в числе ответчиков глава Челябинского реготделения «Яблоко» Ярослав Щербаков и депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев. В суде присутствуют также представители облсберкома, которые в ходе заседания поддержали требования истца. Ответчики попросили отложить дело, так как не успели ознакомиться с ним. Затем просили передать иск оппонентов на рассмотрение в Москву, но судья отклонил оба ходатайства. Е1 отмечает, что на судебное заседание пришло неожиданно много людей. В Ельцин-центре прокомментировали прыжок неизвестного с крыши здания в песочницу. Там отметили, что на крышу никто не проникал. Это локация, доступ в которую возможен только для сотрудников технических служб. При этом есть стилобат – просторная площадка перед главным входом в здание, которое находится на уровне второго этажа. На стилобате есть ограждение почти в высоту человеческого роста. Залезать на него запрещено. На видео – умышленное нарушение правил. Молодой человек сделал все быстро. Охрана успела остановить нарушителя только внизу, но никто не пострадал, сообщили в пресс-службе музея, пишет «Новый день». В сентябре в Екатеринбурге пройдет 8-й открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой». В афише 13 спектаклей из разных городов России, а также Еревана. В этом году на конкурс работы не принимались, будут показаны знаковые спектакли разных лет, несколько премьерных постановок. С 22 по 27 сентября они пройдут на нескольких площадках, в том числе на сценах театра «Кукол», «Коляда театра» и впервые в Доме офицеров, куда на время ремонта переехал организатор «Камерный театр». Открытие фестиваля 23 сентября в Театре «Кукол» спектаклем «Петрополь. Часть первая. Шинель» Саровского драмтеатра, получившим гран-при фестиваля «Свой-2025». Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. В субботу, 29 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето» 98,9 FM.

пятница в компании «Радио Лето». С вами Саша Котов. Люблю пятницу за то, что в ней больше легких разговоров и шуток. Рабочие чаты оживают мемами и планами на вечер. И советую поторопиться с выбором, где, как и с кем провести вечер пятницы. Пока строите планы, слушаем дальше. Яркие любимые наши хиты.

под яркие любимые наши хиты выходим на финишную прямую пятницы. Кто-то уже считает часы до завершения рабочего дня, кто-то на низком старте у выхода, а кто-то расслабился и просто получает удовольствие от процесса и от музыки. Какая категория у вас? Надеюсь, последняя. Поэтому слушаем вместе яркие любимые

Рабочий процесс – это настоящие эмоциональные качели, где утром бодро отталкиваешься от земли, а через час уже крутишься в воздухе, пытаясь поймать упавший дедлайн. Поэтому музыка в наушниках, короткая прогулка или мем в чате способны вернуть вас на волну, где качели идут мягче. Ну а мы с вами продолжаем, как искусный серфер, искать баланс и слушать яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. Регионы Уральского федерального округа готовы к отопительному сезону на 70%. Это объявлено на совещании, которое провел сегодня полпред президента на Урале Артем Жога. Он назвал показатель неплохим, но отметил, что времени остается все меньше. С 25 августа на Ямале уже стартовала подача тепла на объекты социальной сферы. С начала сентября начнется в Югре. Полпред президента напомнил о том, что стабильная работа системы ЖКХ – это вопрос безопасности и защищенности населения округа, так как погода зимой на Урале суровая, с резкими перепадами температуры, затяжными морозами и сильными осадками. Все это не оставляет коммунальщикам права на ошибку, отметил полпред, пишет «Новый день». Госслужащим в Свердловской области увеличат зарплаты с 1 октября. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Размер окладов месячного денежного содержания чиновников вырастет в 1,4 раза. В прошлом году оклады госслужащих поднимали в 1,45 раза, отмечает «Комсомольская правда». И напоминает, что средняя зарплата свердловчан за январь-май текущего года составила почти 94 тысячи рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 8,9%. Между тем, на рынке труда Свердловской области наиболее востребованы рабочие профессии – слесари, монтеры и токари. Каждая вторая вакансия в промышленности, каждая четвертая по рынку труда в целом приходится именно на рабочий персонал. За последний месяц в регионе открыто более 15 тысяч вакансий для специалистов рабочих профессий, сообщает агентство «Уральский меридиан». Уровень общей безработицы к концу июня был 2,7%. Несмотря на это, реальная зарплата за январь-май выросла на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает агентство. Мать народной артистки Ирины Алферовой, Ксения Архиповна, скончалась на 104-м году жизни. Прощание прошло накануне, написала в соцсети ее внучка Ксения. Она назвала бабушку светлым человеком, образцом чистой любви. «Бабуля оставила свой свет во всех нас. У нас теперь есть очень сильный и заботливый ангел-хранитель», цитирует ее пост Лента.ру. Ксения Архиповна Алферова была ветераном Великой Отечественной войны. Она работала на заводе по производству орудий, затем выучилась на радистку и ушла на фронт, участвовала в боях под Москвой, отмечает Лента.ру. Православные верующие сегодня отмечают один из главных церковных праздников – Успение Пресвятой Богородицы. По преданию, в этот день за ее душой пришел сам Христос, и дата не день скорби, а отмечается как праздник, как надежда на вечную жизнь, поясняют в РПЦ. Сегодня же завершился Успенский пост. По традиции, в этот день полагается совершать добрые дела, нельзя ссориться и сквернословить. По народным приметам, ясная погода в день Успения Пресвятой Богородицы предвещает теплую осень, но если утром холодно, значит, первые заморозки будут рано. Если на Успение дождь, зима будет снежной и мягкой, пишет издание «Новый день». Официальный доллар 85,95, евро 100 рублей 30 копеек.
2: О погоде в эфире «Радио Лето», спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в субботу, 29 августа в Екатеринбурге, облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

по градусу в эфире «Радио Лето» и практически идеальный саундтрек для нашей рабочей пятницы. Это, между прочим, не модное словечко, а маленькая магия корпоративной культуры. Ведь правильно подобранная песня умеет делать то же самое, что хороший начальник. Подбадривать без нотации, собирать команду без приказов и превращать рутинный набор задач в чуть более приятное место. Согласны? Тогда слушаем дальше в эфире «Радио Лето» яркие любимые наши хиты.

0: Пятница – это наш заслуженный мини-праздник. В офисах уже улыбки, в мессенджерах планы на вечер, а в голове облегчение. Кому-то это шанс на кино, кому-то на долгую прогулку, а кому-то на тишину. Но результат один – пятница делает жизнь лучше простым человеческим ритуалом, который учит нас ценить паузу и возвращаться к делу с новыми силами. Не дайте испортить вашу пятницу. Улыбайтесь и слушайте «Радио Лето». Яркие любимые наши хиты весь день.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.

Господи, или на работе, или уже пакуют чемоданы на дачу. Огромный привет! Вы продолжаете слушать радио «Лето». С нами только что моя Мишель. Я думаю, что пятница — это отличный повод нарушить парочку привычных правил. Выжимаем максимум из городских площадок, зажигаем так, как будто бы впереди еще июль, включаем на полную радио «Лето» и слушаем вместе Диму Билана. Прямо сейчас группа «Студио» и «Амирчик» ждут нас тоже очень скоро. И я, Катя Савельева, с вами до 8 вечера на одной волне.

0: ностальгический трек от Амирчика прямо сейчас на Радио Лето. А мы продолжаем с вами вместе объезжать пробки и слушать вместе самые яркие и любимые наши хиты от 90-х и до наших дней. И на нашем сайте radioletofm.ru. Традиционный привет всем, кто нашел нас вдали от Екатеринбурга. От пятой мошенники группы «Градус» и «Артик» и «Асти» ждут нас дальше на Радио Лето.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM.

0: Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

возвращаемся с группой «Градусы» для того, чтобы сделать погромче прямо сейчас Валерию. Ее «Отпусти меня» для многих любимый хит. Потом сменит Юлия Зиверт, ее 1%. «Руки вверх и плачешь в темноте» мы тоже с вами будем слушать. Прогулки по паркам – отличный повод для того, чтобы провести последние дни лета в парке Маяковского или в городском доме кино. Перед чередой осенних премьер тоже можно заглянуть. Выбирайте для себя комфортные маршруты и объезжайте пробки вместе с нами. Зеленого света вашим планам! Will

0: руки вверх прямо сейчас на радио «Лето». Кстати, лидер Сергей Жуков опроверг сообщение о том, что он якобы получает 50 миллионов за выступление. И сказал, что спасибо, конечно, что вы так меня цените, но если бы это было правдой, я, наверное, уже летал бы на частном самолете. Это, кстати, была бы неплохая идея для того, чтобы объезжать наши екатеринбургские пробки. Дальше мы делаем это под музыку группы «Винтаж». А еще с нами будет «Бурито» и проект «Не пара». 20 минут музыки без перерывов на рекламу, разговоры. И для тех, кто слушает нас в умных колонках, просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: Радио «Лето». Реклама.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Sportkp.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.
1: Только не в этой комнате.

Так обидеть тебя.

0: 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2005 года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет Газета.ру. Количество несанкционированных операций у юридических лиц при этом выросло на 10%. В основном IT-мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. На Эльмаше с 1 сентября закроют еще один участок улицы Краснофлотцев. До 31 декабря движение не будет между Донской и Шевской. Из-за перекрытий изменится схема движения общественного транспорта в районе спорткомплекса «Калининец». 41 и 68 автобусы будут объезжать дорожные работы по Таганской, Баумана, Шевской и Краснофлотцев. Изменения коснутся также и маршрута 33-го троллейбуса, сообщили в департаменте транспорта. Екатеринбургские власти направят некоммерческим организациям более 14 миллионов рублей. Субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в этом году получат 46 НКО. В числе получателей национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные и патриотические организации. Список утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Основные темы заявленных проектов – создание условий для организации досуга для пенсионеров и инвалидов, а также осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, сообщили в мэрии. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центризбиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, ну а днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

каждому из тех, кто выбирает яркие и любимые наши хиты, стало еще теплее. В этот вечер предлагаю сделать на полную. Хит от елки «Хочу». Прямо сейчас звонки с его ностальгией и группа «Рефлекс» у нас с вами тоже в самых ближайших планах. Зеленого света, комфортного движения всем, кто выбирает яркие и любимые наши хиты.

0: Группа «Рефлекс», «Сойти с ума», песня отличная и состояние максимально близкое каждому, кто прямо сейчас смотрит на дорожные навигаторы. Друзья, вечер пятницы продолжается, и уже через несколько минут мы разгоним тоску рубрикой «Слово дня». Разберем забавное словечко «бабышка». Что это за зверь и как его использовать в хозяйстве, расскажу каждому из вас уже через 10 минут. Ну а давайте послушаем накануне сначала Жасмин и ее «Какое счастье». Группа «Дискотека Авария» и Люся Чеботина тоже ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

комфортного настроения всем, кто слушает нас прямо сейчас за рулем. Пятница – это напоминание о том, что хорошие дни всегда впереди. А заключительная пятница лета – это напоминание о том, что ни одной минутки не должно быть упущено, знаете ли, так, в холостую. Кинопоказы, шоу каскадеров, культурные площадки. Настраиваемся на выходные и слушаем яркие любимые наши хиты. Они всегда сопровождают вас. И в умных колонках просто скажите «Включи радио лето». 20 минут нон-стоп и дальше. Группа «Серебро», Андрей Губин и Юлия Савичева. Для тех, кто слушает нас в дороге и не только.

0: Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Российский бизнес потерял из-за действий кибермошенников почти 1,5 миллиарда рублей за последние полгода. По данным представителей банков, зафиксировано больше 1600 хищений. За первое полугодие 2005 года при этом сумма ущерба составляла менее 480 миллионов. Об этом пишет газета.ру. В основном эти мошенники предпочитают совершать целевые атаки на бухгалтерские и финансовые службы, уточнили эксперты. На Эльмаше с 1 сентября закроют еще один участок улицы Краснофлотцев. До 31 декабря движения не будет между Донской и Шевской. Из-за перекрытий изменится схема движения общественного транспорта в районе спорткомплекса «Калининец». 41 и 68 автобусы будут объезжать дорожные работы по Таганской, Баумана, Шевской и Краснофлотцев. Изменения коснутся также и маршрута 33-го троллейбуса, сообщили в департаменте транспорта. Екатеринбургские власти направят некоммерческим организациям более 14 миллионов рублей. Субсидии из городского бюджета на реализацию проектов в этом году получат 46 НКО. В числе получателей – национально-культурные, ветеранские, молодежные, образовательные, благотворительные и патриотические организации. Список утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Основные темы заявленных проектов – создание условий для организации досуга, для пенсионеров и инвалидов, а также осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, деятельность в сфере туризма, сообщили в мэрии. В 12 регионах России стартовало досрочное голосование на выборах в Госдуму. Как сообщили в Центр избиркоме, есть 4 формы для такого голосования, в том числе на дому. Сообщить о том, где и как можно проголосовать досрочно, должны только представители участковых избирательных комиссий. Информации о дате, месте и времени проведения досрочного голосования в СМИ и интернете не размещается, сказано в сообщении, опубликованном в соцсетях ЦИК. Большинство опрошенных родителей в новом учебном году намерены прибегнуть к услугам репетиторов по основным предметам для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные соцопросов. 11% опрошенных родителей планируют использовать для подготовки онлайн-школы или образовательные платформы, и по 6% рассчитывают на школьные уроки с консультациями либо на дополнительные занятия в школах. Официальный доллар на сегодня 85,95, евро 100,30.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, а днем плюс 10, плюс 12.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 90.

0: вечер, Екатеринбург. На календаре у нас пятница, а за окном чуть прохладнее, чем обычно. Ну и, наверное, вот в воздухе уже чувствуется этот неуловимый привкус сентября. Но мы с вами не спешим грустить, потому что мы с вами на Малиновой Луне только что оказались с группой «Моя Мишель». Впереди финальные выходные лета. Прекрасный момент, чтобы замедлиться, ну, потому что это так красиво. Сергей Лазарев с нами прямо сейчас. Бандерас, Филатов и Кэрос тоже скоро. И я, Катя Савельева, тоже здесь с вами. Ровно час мы вместе.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: goodbye.
1: А море-море goodbye, привет, дождевики и лукошки полные грибов. Поговорим, кстати, о опятах уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни». Что в них такого полезного и почему неплохо бы запастись ими, может быть, уже на ближайших выходных. Анна Астя, Иванушки Интернешнл.

градусы. Отличный трек «Она». Мы слушали с вами вместе. И, друзья, мой четырехчасовой марафон уже подошел к концу. На часах почти 8. И я официально прощаюсь с вами до понедельника. В самый заключительный день лета, 31 августа. Мы с вами обязательно встретимся и зажжем прям как надо. А пока не теряем ни минуты. И направляемся по дороге в уикенд. Под яркие любимые наши хиты. Infinity, группа «Сливки» и Юлия Зиверт. Раньше всех ждут вас здесь. И я тоже жду вас. Берегите себя. До встречи.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород. Как сообщает Интерфакс, рабочая поездка главы государства началась с осмотра выставки компаний, принимающих участие в конкурсе отечественных брендов «Знай наших». Также Владимир Путин сегодня поучаствует в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Рабочие поездки президента России стартовали в середине августа. Наибольший резонанс вызвало посещение Владимиром Путиным острова Итуруп на Курилах. Свадебный кортеж попал в аварию в центре Екатеринбурга вечером. Столкновение произошло перед перекрестком улиц Малышева и 8 марта. На фото, которое публикует портал Е1, автомобиль «Кадиллак», поврежденный спереди. Рядом стоят два белых автомобиля, один из которых украшен кольцами и кружевом. По словам очевидцев, после аварии один человек из «Кадиллака» потерял сознание, и его приводили в чувство. По Малышева от Сака Иванцетти в направлении 8 марта скопилась пробка. Сад дружбы народов появится в Екатеринбурге. Его высадят участники международного фестиваля молодежи. Зеленую зону планируют создавать на территории кампуса Уральского федерального университета. Об этом пишет КП «Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Свердловского правительства. Мероприятие позволит сохранить память о масштабном фестивале, который Екатеринбург будет принимать с 11 по 17 сентября. Чечня, Калмыкия и Краснодарский край стали самыми некурящими регионами России. Результаты исследования опубликовал Минздрав. Доля курящих в Чечне составила всего 37%, в Калмыкии курят около 1,5%, а на Кубани меньше 4,5%, пишет РИА Новости. Какие регионы при этом являются антилидерами по потреблению табака в России, в публикации не уточняется. Большинство россиян доверяют советам искусственного интеллекта. Так заявили 92% пользователей нейросетей. Данные, полученные от искусственного интеллекта, абоненты называют крайне полезными. Высокий показатель лояльности к ответам ИИ эксперты оценивают как огромный кредит доверия. Из данных опроса также следует, что россияне начинают воспринимать нейросеть как безопасную среду, полностью лишенную человеческого осуждения. 55% из них считают нейросети более комфортным собеседником, чем даже человека. Официальный доллар на выходные понедельник 85.60, евро 99.68.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 29 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 5 до 7 градусов тепла, но днем плюс 10, плюс 12.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
4: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
5: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце

Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.